Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Oh, Father, tell me.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Open up your eyes.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: talking to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
4: Реклама.
5: Окна от Бориса. 653-753.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овены, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Раки, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью. Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
1: Ульяновск FM.

и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19. I could stay awake just to hear.

народ не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. Императорский мост через Волгу вновь планируют перекрывать по выходным на ремонт. Всего в течение года в регионе планируется капитально отремонтировать 9 мостов общей протяженностью 296 погонных метров. Кроме того, в текущем году запланирован ремонт 47 участков автодорог общей протяженностью 155 километров. Из них 7 километров составляют улицы Ульяновска. Так обновят проспекты Авиастроителей и Академика Филатова, улицы Гимова, Железной дивизии, бульвар Новый Венец. В рамках нацпроекта на дорогах региона намечается обустройство электрическое освещение на участках протяженностью 45,5 километров. Для безопасности движения планируют установку барьеров, Г-образных опор для дорожных знаков. Ульяновская область принимает второй всероссийский форум производителей одежды. В пленарном заседании участвуют сенаторы Сергей Рябухин и Александр Жуков, а также замглавы Минпромторга Иван Куликов, который выступил по видеосвязи. Куликов отметил, что в прошлом году объем отгруженных товаров легкой промышленности в России составил 1,2 триллиона рублей, из которых 47% пришлось на производство одежды, а годовой прирост достиг 23,5%. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Международная экспедиция на судне исследовала 3 глубоководных желоба у Японии на глубинах от 4 до 9 тысяч метров. Ученые зафиксировали не менее 108 групп организмов и записали около 460 часов видео. Среди открытий неизвестное существо, скопление более 1500 стебельчатых морских лилий, хищные губки, улитка на глубине 8 тысяч метров и гигантские амфипоры. Также были обнаружены следы человеческой деятельности, мусор и отходы.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ка-чинг.
1: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы. Потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы. Неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Раки. Не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы. Неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы. Неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги. У вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи. Действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода. Доверяйте своему чутью. Рыба. Время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
2: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества. Место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Колбаски «Хорошее дело». Чикен микс, куриное с томатом. 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the Force».

0: Deserve Be With You, да пребудет с вами 4 мая. Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета London Evening News. Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» – «Новая надежда» в далеком 1977 году.
1: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колотина. В Ульяновской области в текущем году благоустроят 18 общественных пространств в 6 муниципалитетах, что стало возможным благодаря экономии после торгов. В Ульяновске обновят 6 территорий, включая центральный пляж и несколько скверов, выбранных жителями через онлайн-голосование. В Сенгилее продолжат благоустройство сквера «Память поколений». В Димитровграде – парк парка «Марков сад» и других зон. В Новоульяновске создадут новое пространство «Радость» и обустроят территорию на улице Комсомольской. В Инзе добавят мемориальную доску, зону с памятной стелой. В Барыше – спортивную площадку и сцену в сквере строителей. Следить за ходом работ можно будет на сайте администрации. В Ульяновской области стартовал дорожно-строительный сезон. До конца текущего года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 47 участков дорог. Об общей протяженностью – около 155 километров. Из них почти 148 километров – областные трассы и около 7 километров – городские дороги. В приоритете – подъезды к школам, больницам, культурным центрам. Также обновят опорную сеть и дороги к местам паломничества. А работы уже ведутся в нескольких районах. В этом году капитально отремонтируют 9 мостов. На трассах появится новое освещение, разметка ограждения, знаки и десятки освещенных пешеходных переходов. В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде. В России в текущем году расширит список профессий для альтернативной службы. С таким предложением выступил министр труда из-за вступления в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий. В него добавлено около 1700 новых позиций, включая детализированные врачебные специальности, такие как травматолог-ортопед, невролог-офтальмолог. В список профессий для АГС войдут 363 позиции, а количество организаций для прохождения вырастет с 1998 до практически 2000. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь. Но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио.

Это группа «Танцы минус» с песней «Половинка». Кстати, половинка первого рабочего дня на этой неделе уже, можно сказать, позади. С вами Андрей Королёв. Вас приветствую и желаю хорошего рабочего настроения после майских праздников. У нас впереди Бруно Марс и очень светлая песня «I Just Might».

0: Не забываем про музыкальные новинки, помним и про золотые хиты. У нас впереди FR David и песня «Pick up the phone». А прямо сейчас, надеюсь, вы еще не растеряли весеннее настроение, потому что будем говорить про ландыши в горячей десятке Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиления сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета – самого Николая и двух их старших дочерей – великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Хороший день в компании прекрасной музыки, даже если это понедельник, даже если позади оставляем три выходных. У нас впереди Рэя с песней «Натали Донт».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка песен нас уже ожидают в этом выпуске: Дания и Тереза, If Only You, чуть раньше Джессика Джей. И уже скоро Европа с песней The Final Countdown откроет золотую коллекцию этого часа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Много танцевальных ритмов в золотой коллекции этого часа. Дани и Тереза и Only You. Но впереди у нас подборка из 5 песен про любовь с романтическим подтекстом, но среди них танцевальные тоже будут мелодии. Начнем 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, Крис Фирис и мелодия «Средиземное море».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Доминик Джокер с песней «Если ты со мной». Чуть раньше у нас «Дайдо Хантер», а прямо сейчас Энрике Иглесиас «Tired of Being Sorry».

0: Знакомые мелодии в современной танцевальной обработке, только что замечательный хит «Fall at Your Feet» в «Пяти песнях о любви», а чуть раньше Лайнел Ричи «Hello». К «Пяти песням о любви» вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника, у нас впереди Моби, «Why Does My Heart Feel So Bad».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Гренки Гросс со вкусом чеснока и зелени. 90 граммов, 99 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, и некоторые песни заслуживают отдельного внимания. Особенно это касается музыкальных новинок. Конечно же, у нас впереди Тедди Свимс и его свежайший хит 26-го года про мистера Всезнайку или мистер Know It All. Обязательно послушайте.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

Пускай таксиста никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Это группа «Звери» с песней «Для тебя». Но здесь у нас каждая песня буквально попадает в сердечко, западает в душу, и от некоторых мелодий очень сложно избавиться потом в течение всего рабочего дня, так что нужно быть внимательным. С вами Андрей Королёв, хорошего вам понедельника. Впереди у нас замечательный хит «Dive into the Ocean».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Колбаски «Хорошее дело». Чикен микс, куриное с томатом. 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

хиты. Это мелодия Paradise в этот рабочий понедельник. Где-то позади оставляем три выходных, которые поманили настоящих садоводов, раздразнили их в каком-то смысле. Но, зная точно, не хватило выходных ни тем, кто ездил на дачу, ни тем, кто просто отдыхал и набирался сил на эту рабочую неделю. Ждем будущих выходных и, конечно же, строим планы. У нас впереди Хуанес, Ла Камиса Негра.

0: Хороший понедельник в компании с отличной музыкой. Не забываем про музыкальные новинки, помним и про золотые хиты. У нас впереди Тейлор Свифт и ее песня «The Faith of Ophelia».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23.

0: Девочки смеются.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: А сейчас пришло время заглянуть в песни золотой коллекции. Впереди у нас Avicii, Wake Me Up. Чуть раньше Spice Girls, Viva Forever. И уже скоро Patty Ryan, You're My Love откроют золотую коллекцию этого часа.
0: Золотая

в золотой коллекции Avicii «Wake Me Up». Скоро послушаем Aerosmith и песню «Crying», а еще у нас впереди инструментальная музыка и турецкий музыкант Turhan Yükseler.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области в первом квартале текущего года производство продуктов питания выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно увеличился выпуск растительного масла и рыбной продукции. Также выросли объемы производства муки, мучных кондитерских изделий, сметаны, творога, шоколада и сахарных изделий, молока и крупы. В региональном министерстве агропромышленности комплекса отмечают устойчивый рост и расширение ассортимента, а также активную работу предприятий как местных, так и на внешние рынки. В новом здании Ундоровского палеонтологического музея монтируют современную экспозицию. Губернатор Алексей Русских отметил, что раньше многие из 580 экспонатов хранились в запасниках и были недоступны. Теперь их представят публике с помощью мультимедийных экранов, сенсорных панелей и цифровых макетов. Новое здание значительно больше прежнего. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в классе. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, это сделает обучение интереснее, поможет изучать природу и ботанику, а также будет стимулировать интерес детей. Парламентарий отметил, что подобная практика часто применяется в зарубежных школах и позволяет разнообразить учебную среду. «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. Японские ученые открыли вещество метарубин, способное замедлять старение сердечной мышцы и частично восстановить ее функции. Соединение, созданное на основе природного компонента из барбариса, улучшает работу клеточных энергетических станций, митохондрий, количество и активность которых с возрастом снижается. Метарубин стимулирует выработку молекул, поддерживает качество митохондрий и положительно влияет на работу сердца. Эффективность препарата доказана в экспериментах на старых мышах. Открытие может стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний сердца. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Ума Турман с песней «Скажи». С вами Андрей Королёв. Вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 4 мая и начало недели, можно сказать, уже положено. Впереди у нас прекрасный австрийский дуэт, который играет музыку в стиле электроника «Клангс Карусель» и их мелодия «Райт».

Золотые хиты – это Майк Олдфилд и Мэгги Райли «Moonlight Shadow». Сегодня, 4 мая, отмечается Международный день пожарных. В России День пожарных отмечается еще и 30 апреля. Праздники идут один за другим. Лишний раз поздравить с праздником огнеборцев. Почему бы и нет, работа опасная. Раз праздники у них весной, то это объясняет в каком-то смысле появление противопожарных режимов. Ну а кроме шуток, поздравляем ребят с праздником и желаем, чтобы у них было крепкое здоровье, а огонь был только в их сердцах. Впереди Алан Уокер, «Sing Me to Sleep».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня зовут.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут и

0: компании с отличной музыкой. Даже рабочий понедельник проходит приятнее и в каком-то смысле даже незаметнее. Впереди Луис Фонси и Дэдди Янки. Деспасито.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ворск FM.
1: А мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Григуар, Рю де Затуаль, чуть раньше и Тайп. И уже скоро Годзебо, I Like Chopin откроют золотую коллекцию этого часа.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: немного нашего рока от группы Nautilus Pompilius. А дальше у нас с вами еще современный музыкант, обладатель множества наград, включая 4 премии Грэмми, 20 премий Billboard Music Awards и 8 премий American Music Awards. И это, между прочим, еще не все. Выступает под псевдонимом The Weeknd, а композиция, которую мы послушаем, называется In Your Eyes.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Гренки Гросс со вкусом чеснока и зелени. 90 граммов 99 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Наш с вами вечер украсила баллада Eurythmics «The Miracle of Love». Далее у нас с вами песня о событиях, которые случились в мае, а название у нее уже «Летние бабочки» Полин Гагариной.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Llorar.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.
3: Настало время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Майкл Джексон, Black or White. Также послушаем трек Prayer and See, а в начале нашей с вами тройки легендарная песня, благодаря которой у певицы Леди Гаги появился псевдоним Radio Gaga, легендарных Queen.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, композиция Prayer NC, а далее Живаго Celebrate. И, кстати, сегодня фанат фильма «Звездные войны» отмечают свой праздник, День Звездных войн. Знаменитая фраза «Напутствие джедаев, да пребудет с тобой сила». И она нам сегодня обязательно поможет завершить этот рабочий понедельник. До Живаго у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области начали подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Один из главных акцентов – наведение порядка и ремонт памятных мест. В регионе капитально отремонтируют 31 памятно-мемориальный объект в 17 муниципалитетах. Это памятники участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Кроме того, планируется благоустроить 7 парковых зон. Во всех муниципалитетах Ульяновской области организованы мероприятия по уборке и памятно-мемориальным объектам и в местах захоронения ветеранов. В них участвуют сотрудники учреждений, волонтеры, школьники и просто неравнодушные жители. В Ульяновской области в текущем году благоустроят 18 общественных пространств в 6 муниципалитетах, что стало возможным благодаря экономии после торгов. В Ульяновске обновят 6 территорий, включая центральный пляж и несколько скверов, выбранных жителями через онлайн-голосование. В Сенгилее продолжат благоустройство сквера «Память поколений». В Димитровграде – парк парка «Марков сад» и других зон. В Новоульяновске создадут новое пространство «Радость» и обустроят территорию на улице Комсомольской. В Инзе добавят мемориальную доску, зону с памятной стелой. В Барыше – спортивную площадку и сцену в сквере строителей. Следить за ходом работ можно будет на сайте администрации. В Ульяновской области в первом квартале текущего года производство продуктов питания выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно увеличился выпуск растительного масла и рыбной продукции. Также выросли объемы производства муки, мучных кондитерских изделий, сметаны, творога, шоколада и сахарных изделий, молока и крупы. В региональном министерстве агропромышленности комплекса отмечают устойчивый рост и расширение ассортимента, а также активную работу предприятий как местных, так и на внешние рынки. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Японские ученые открыли вещество метарубин, способное замедлять старение сердечной мышцы и частично восстановить ее функции. Соединение, созданное на основе природного компонента из барбариса, улучшает работу клеточных энергетических станций, митохондрий, количество и активность которых с возрастом снижается. Метарубин стимулирует выработку молекул, поддерживает качество митохондрий и положительно влияет на работу сердца. Эффективность препарата доказана в экспериментах на старых мышах. Открытие может стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний сердца. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А кому-то из вас наверняка уже хочется пойти с работы в сторону дома. Всем прекрасного вечера. А музыкальным сопровождением будет хит Бруно Марса «I just might».

0: Джонни Хейтс, Джаз, Shed Dreams. Меня зовут Алена Богданова. Вам хорошего вечера. Дальше у нас с вами певица, о жизни которой сейчас снимает документальный сериал. Это Кайли Миноук.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: FM.
1: Продолжение нашего прекрасного вечера. Песня о волшебных эмоциях Mystical Magical Бенсона Буна. А прямо сейчас горячая десятка. Сегодня она у нас такая цветочная, весенняя. Расскажет Анна Романова.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать, будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландыши» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета – самого Николая и двух их старших дочерей – великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Вам прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее для вас еще золотая коллекция, в которой Sting, Fields of Gold, Nelly Kelly Rowland, Dilemma. А в начале нашей с вами тройки появится Ванесса Паради. Певица однажды сказала, цитата, «Любовь — это самое сильное и самое хрупкое, что есть в жизни». Послушаем песню Ванессы Паради «Джоли Такси».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В нашу с вами золотую коллекцию Нелли и Келли Роланд «Дилемма». Вам желаю приятного отдыха после работы. Элтон Джон, «Believe», а в новом часе до этого еще инструментальная композиция Кенни G.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А у нас с вами известно, что впереди еще много прекрасной музыки. Скоро послушаем Sade, Smooth Operator. До этого современную композицию Dive into the Ocean. Но прежде узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Вам прекрасного вечера в компании любимой музыки. Скоро Роза Лин с композицией «Снэп». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На вторник послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными. Восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Гренки «Гросс» со вкусом чеснока и зелени. 90 граммов, 99 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: продолжение нашего романтического вечера Джей Шоун с композицией «Ride It». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21-23.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Больше слов. Больше музыки. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ». What about me?

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.